народовый поэмат. Ані мне зембіл, нік жал, помнік допуки став думни, леч кеди в рук сягнуть смял нашей варшавской колумни, где звалив помнік на брук, янкнели зимне камінь. Кто же би запомнить тиш мук, тен встид і гнев